Тень афроган мацака бештрет. Емплотича програм фан радио е зегенцвелле. Ми номе ес Виктор Заводстя. Ем десен програм физет ви аптай фрога ен